лицо плезегода срака, мысли бегуна мяка, тесто выгоня, и зеркала к воде.

0: бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.

0: встающий на вороченную азбуку дня. И веселые картинки сыны помои, и весомые лужи и круги по воде,
1: круги по воде,
0: монетки в океанах и дрейфующие льды, цепки и даль исторических истин, долгий ящик кошелек.

0: бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.

0: вещи навороченную азбуку дня. И веселые картинки сыны помои, и весомые лужи, и круги по воде,
1: круги по воде,
0: монетки в океанах и дрейфующие льды. Цепкий янтарь исторических истин, долгий ящик кажется.

0: Ой, бабочки, весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов. Живописная поля братоубийственной брани. Искусственный кукиш запоздалой любви.